0: важное слово.
1: Мадженца Гюнтер Холдер Зисракец.
2: Доброе, люби псипослухаю. Хачо нам то ходжи, або ниц, пшецо сасо со нечто меня. Хачо это политическая ситуация, або суто законе, або никакие предписы. Ветру, например, сурунье так густо, а спешне змени. Наступаю цирки, котраш поправом, яко яра консервативна пфачи, не может то, то руня инак быть. Так дискутуя синода нашей евангельско-лютерской крайней церкви зас а засо в осмине структуру. Але ми то, кайш ето густу пола ветра теж, пшеспешне дже. Никак ци лета эксистуя нетко новой вулковосады. Але хисче е вулковосада хорню вужиска хатна а холландска крайна, ке котрыш теж наса бывша евангельска восада ракетце, мер с тем слуша, за мне не звучена вец. А нетко мая со структуры нашей крайней церкви снова зменить. Бо дай, со самовичи правы пучи затребны змены намакая, а пши тем эвентуальны смылки спешны коригуя. Знано пак добиме Боа в нашим модленню на кемшах тез частиша во помоц просить.
1: Добрый Гюнтер Холдер Зисракец, винадок ва самовитости сабского евангельского восадного звязка.